0: само.
1: Одея, одея из Одея. За идея обищи. Одея.си.
2: Позор! Че же пол лета спите на кауču, па пойма нимате за кай, потем е та представа за вас.
3: Мошки со Марса, женски со Венере. Две комедии, у катери се најде усак пар. Шпас театр и каси.